0: Martha Willy kisilagat jutinit sa nakatag si Marokdok. Kanoglo sana yaga kamang ang itigit kau yemarokloni. Debi uyu group ni pilihon ng sa kang mago tunga subtila ba?
1: Kisilagat niyo mixa ni unik kau sa kardugun nakpiil na ako tiksang mima na yaga kau yemarokdia katagun na kata. Ulo mi Marokdok. Ilin na ako tiksang may ukaw sa karunak pe.
2: Ila, ikak yung kaw yung marwati ang ikilunga. Sana yung nakwari akun ninyo ni kitingan ni tamani. Sana yung nakama. Sana yung nangitiyam maging isungaro. Sana yung naksungaro. Sana kayong isungaro. Imay tiyukama. Ukaw sa karunak sunga. Kisumi. Tukisi yung mayakalata ako.
1: Kisilagi yao yung makwa adjige katangin mata. Atung aksao na aktulun makwa taikwa ro. Kakok tay.
2: Narwa.
1: Ii, narwa lun makwa. Tamakwa ko yu. Kanok liki anga kisilagi yao sungo wa. Adjige katangin ningin no kao yu mayang ni unikaw sa kakon naktuti. Kisituin ng migloni, ugjuga yung migloni, narwa ro kumat. Yolo ni Mixano. Kau sa kako maguwi o ni kau sa kako nakdote.
2: Naroa rin siyong ulunga. Mana. Ay zigi yun na kapalya ming mga kasilagin ni. Naroa rin ako si. Kau dito kaksunga rin. Unakto mo. Ila ananagi lang si mayaka. Unakto mo. Kersil yun eh. Uki ko sa karokot. Ilo, upang abstak. Kaya silo ni. Nakatira ko si mong mat. Kaya man na ilisi matlunga na na ni. Kaya sinang ni. Kasi ane. Kasi ay digin ito ko rong mata. Piyang nagtuin niyaw siyong mga mata. Kaya lang nang itulo. Kaya lang nagtulo. Iman na ito mata. Kaya lang nagtuin niya. Kaya lang kiyak sugit. Upang aksakot tamani. E porongi. Narokang naksisyo tamani. Mati milyon ni. Narim ni tunyam. Narokang naksisyo. Tamani may may aksoyo. E porongi lo. Kakiti ang naksisyo ngulo ni. Tamani li. Manang ni utaklo ni. Kaki aksoyo. Kakiti ang naksisyo ni. Kakoksiti ang naksisyo ni. Tayman na isyo.
1: Kanu maliki ang ay tamagwa kasi piyang na katangip pa ikhok tuktaw yung inni nutaw kaya adjigi katangip pa.
2: Ila, adjigi ngin mata. Ukpe ko surok si mga ikarong migama, adjigi ngin nakaktaw mata, kaya lang nagtulo, kaya lang nangitulo. At kaya lang nangitulo, kaya lang nangitulo. Ukaw dilaw si mama kasunga, ano, nagtutari, adjigi ngititi yun. Sana ba tayo man na itong mata ilang ipiyang nagtuloy ilang ikiyagang nang ito ay sa koktak ni kuruksutin tayo man na ilang ipiyang nang itikiso naman na aksyalo piyang nang ito iyaga suksutin ilang ipiyang nagtiyakto
1: tayo man na tao ugdugay ay tayo man na ikiwa at jiging ilang ikilote
2: kaya siga yung isunga ugdugay ang may kasi ano kiyagang nagtuloy kaya lang nang nagtadlaro, nagtagayang mo. Kaya si katak si matlunga. Kaya lang nang ito makaw nilak si mga isunga. Kaya lang nagtadlaro mo daw ito kayo. Kuyigiyak ka siya. Atong aksaw luteng, atong...
1: Naragligyak tawa, pero nagpango katak si mawa atok lugi. Uvaron ni kisumok kaya sana nasok lugi. Anong mulun ni uvaron ni ipakawta mulun ni. Naragligyak tawa, kasi pero nagpango katak pa. Aksyon na aksaw na suktilugilon ni.
2: Man, na ugyuga yung may atong naksaro lang mata ay makatlag do ugyuga yung may naksaw ko yung laksa mong matatakwa rin. Di ko pagigitak ka. Di ko pagigitak ka. Ugyuga yung may naksaw ko yung laksa mong mata. Man, na ugyuga yung ila piyugi yung naksaw rin tuloy ugyuga yun. Ano ko? Patatama rin, piwi nagsakalak ni Ugyugayay. нактериангни таккаттаккулорми югоро утигусуангиллугу утугаянни пиуксарнерсаулоорсимиллорлу
1: таманнакай иджунинга каяатигиннингнунаи киситуиннармилли пиунерсаоккаттартувинеккай
2: ипарауталлутакаиттариннерсаумматаи тамаккуа утугаяи нактериялли мамикиттукулугами оқиннерсагулуммата
1: А то кто вот тут сегодня ревнует ради? А что? Кого имею я катился на пасе вулепо? А кано ли там в кисе мекунья гасуклюго? Мекунга таунунга накатанма? Не акунга не пигиахлони уворони куджактилюго? Мекунья гасунгова? Налья пионексова?
2: Куджактилюго? Секко кавинянга не таунунга. Kaksi teikkoa. Teimme kevon sopun. Amma ennen kiuruokkannaksutin amigenit jäämmätä. Nettikoti johtukin amigenit jäähtyt. Ilähtokoluja reakannaksutin ennen nämmät jäähty. Amma nettiäviniin aktuutautillukin nää piuillukin.
1: Nalagli, ilä atangi kisillu ugdugajellu. Хайгурегаяллу мерсорлуги пиярнерпииннаугива
2: э пиярнерчуинне атумматтиасунгараангами
1: э
2: пиярнерчин
1: таанна киси пилактаоратаартиллугу иннерасунниганну таманна кано атортаоқаттарма кисилеритиллуги униккаусериуннаривиу пигиарлути иннерасуннигани
2: таанна кисилериариерукку пиярерукку киси уволунни меққонгерукку Уважаемые, пойдете для каровитуна, каровертикума. Ты я говорю, иннер вымигля ту карту кругома. А куми гидаю я ку иннерна. Кикекту иня якка мази. Кэмэн нэта путоксугу иннер иннерту тигна. Иннер нерту тигна. Путоксугу кикекту иллюма. Иннер вымигля ту карама. Kikiäk tuijakkama. Аудахсимаралкугангатта пауктуутини атусиумасу. Kisilirin yaktillugu kanorli piugivyu kisinga oksu kaklunni uvvaronni oksu killunni nalagli piyagia kinnaksa kuyigi kattakpiu. Maanili angutik aikigi palungmi sanarikasungummata oksunga piyakkaaklunni oksu kakulatuinnaklunni. Maanna innaunakseet makkukku teimeittunneagillukin. Teimeneri piugijaga oksu kakulatuinnaklunni oksu kaalungillunni oksu lattaang atamillunni. Тэмүнэ ангуутэ пилэрисуунгум мата. Илэнгэ орсоқангиттиаммариккуни пиияисуунгуллут орсоқхуулаатуунниккиартун. Тэмүнэ қааруверсисуунгуйунга таманна орсуа атарулуксуни маммингерпаллиакоутфиллу.
1: Хэй. Асукор. Э канукканнерлу иласикканнерумагуви уникка ила оқаусеққаруннартути апеққутик саккали нунгоққуиингмата.
2: Таа нунаттиавиня пиявататтиартиллугу қас салуммарлугу пиужуллаалумма. Қаси пиугиаалувиук. Неттиавиня таватарто салуммакаутигиллугу пи аксуалу пиумман. Амма неттиавиня оқсугулуусиуммата иннаваатсигиннмари. Таана ананагилортунили али илассималлуга. Таана тингаха кинякуа орсе зоа салигуртуарлугу саннимун аваммун салигуккатаксугу орсуиярлугу. Салигорсимангил салигорсиматтиангиллу таана орсуунигулуусиугу. Салигорсугу панерамитава орсуулуаруннерлут. Амма неккиавиня имман ат имма иммакаллаунерсан сурту камиссариаунеарпут меккулиулуни камигиаунеарпут уасарлугу салигоқуяоқаттуна орсимангиттуга неққунгагу тигли тиссаллаямма кумму нилам салигунгиллугу салуарсиари туиннерлугу камиссалиари камиссаққутилиниаокку маннаре аджигиюннерми имаги ниламмаксаути тахулерлунгу кисуккиннаттиана аторуннарсигатта кануиттуннермисек таймунна теқаттарсимагу амма пауна илэнги сиутаата атаагу унуунаалу персисуунгумата найттикулоқ.

имаалу паанго каттарнеусангиллариторле таппалиассисоккуи сукаалумун убанга таанья паанго каттарорту малеқааннугуйорилернераку анаанага ухаутилеққара анаанаан атеқааннугалиннаи паанго каттарту таамаажигакку агернисо наглигилеққаллаалаксарнераминга таанья атеқааннугасунаапа паангулангилуартиллугу наглигилигитсалаоққара анаанама анаанангаанга тайма инюгу китаусиматтарнератта убангали таакку илакка пигиарпинне кай кависиттиартуллунга тайна нигиорпут арнауя авангат ади пимин пагнертуумингаарнику таавангаарникууттарнеккугу пагнертууми умиартуакку таавунгарти тауйувине арпагниартини нэқилиортуувагнерами нэқилиортиутсуни суниасин арпугасуттини таавунга митсиматалингмут таавунгаажаннерами тааванингиннерникувине митсиматалингми аммару таанари итсувинера акумарин маангалли қитермиуни иглулигаарту қанигиангаангани таппаанинга илақарпаллайлаортук таанна итсувинера акумарин анаананнилли таакква нахатерпиллу татаннерлу тамаани аатик бэмериулли митсиматалингми гаюттутиллу юксааннерпу тамааниму тарию юбинилли қавиимажаккулли тайма нукаппиангутиллунга микиюрулутиллунга таакква илакка атаатагаала нунарпартио каттаоқку пиня юктиги лариуллуни инуусуктуунэрмани териганиарасук киллариуллунилу тааккуа итсуукка итсугайла атаатсиавинера аккумалин анаанатсиарлу арнауяк аёрсуи куннингиннилаарту соққуисук лертиллунгали ила соққуисуарторулилаортунга аёрсуи куннисиллуги ниивертиккуннингиннаарюк туминиуллу тиллу аёрсуиккунни пижигияулилаортут соққуисулертиллунга амма инуусуктуулертиллумали нунаққатигиллаортубун итсуулертиллуги итсуулерами нунаққатигилитаанналаортубун нигиорпутаанна анаанатсиавинера қавиияк аёрсуиккуннингиннартиллугит таамала атаатага ангунасуктилларатиннаавалаортуни иннаксаулертиллунгила инуусуктуулертиллунга асиана пилериарқартуунигулуа маунга тикиккаан лалаорнеарама атайма тамаани нукаппиангуйуннертиллунга ила инниусуктугалаангулертиллунга кисиани тамаккуа супуйуллу қауммариччуиллу саққитсиаллерилиумиммата атортауллерилертутик таикку оқаутигеққавиакка супуйуут сивуллиувайуют тамакку ниунги ниарпатсутиг ниуинеқартаулаарумиммата сагвасиппинги қауртараатсарпалаоривут аммару тамакку имаитсуни иккериттуни нааптаунеқартауюни тамаккунига акунерулу саққиттоқалаунгиммиё кисиани инуусуктуулертиллута таимаитсуни аторпалитаанналаоривугут тамакку саққингитоқавиарторсуяалаортут пиуситоқарқангиннатта таимаитсуми суорлумаана пиусериаттитут инуусертааманна қавиимажатуарлугу қувианатсиартунилу инуусериннналаортоқ аммару силартуармиуни қануиттоқарпаммага тусаавагата тусаутеқараталу талависақарниангиттукулуапи маккунинга нипилиорти аллаамакуа имматтиарулу кисиани саққитаанналаормата таима илинниарту тауттарпалаорпугу нукаппиангуллута пилериювалаортугут маккунинга униарториалинник қинниариалинник аануниллу тамаккунинга киилериалинниллу ипиутанги тамакку пилериалиалуувалаормата таимаатсуни пилериюути тауттарпалаорпугут нукаппиангутиллута има ангунасууннэрмин қавиима каутигилаунгиммиугут кисиани такуннақаттилаортута қавиисааннарпаллаанаарлоормиё кисиани нангминер нуоқаттилератта таимаактау синиктариарасоқатталисаартуни макуа тусарсарайнарулуйартуалууллутиллу пилуангуартуми синиктариангарпаартуни ааллаа нангминер аулажактуни қикеққа
тупаутигиаалуги бакту каппиасму таймен нахпараорту макуару кэрнэртарулу таахтиллугу тайка аура юаруулеккор таймен нааннахпараоруартуни сунгиутиллуни сунаапа сунатахангиттиартиллугу тайма хавжи валлианалаакку уумажорасуарнерлу манна пиваллианэ нангмини кисиана илиппаллиаллугу пиери акуниару пиериорсанарпараорту тамаккунига пиериорсати таавактунилуила тамаккунанга ангайоққаариани атайма тичинагалаттуми оқалаукаарджуккулуллунга сивуллерми пилуангуартуми тайма упенгаангутиллугу қимми тамакку акааттуалуупажуммата таймааллу силариумаауяртиллугу нэкэкатсиани кутаамуярпактунилу пиннарпалуума упиннарани уумажуиналлариññи нэкэкамун куаккуве қангимуллу қинниқақаттартуулу нутаартуумагуннеерпакту тиллу силариумаауяртиллугу таима упернаангутиллугу ангунасуктиллуатаунангиммат таакку илакка илаатаатагаила нунаққатигиппалармата каллукку таакку атаатакку иллау атаатагилаортара каллуллу таññулаасутумитту нунаққатигиппалармата таññалу нингау уга кичсуарик маан орсортуумиитсу упенгаангутиллугу силариумаауяртуалууммат силариумаауяртиллугу нууттуннангиумагами нэкэкатсиаруннеэртугут ила кинни ливиниугало игунарник уйорториаюгалуар маммангитсуалууммат уйюугалуартуне кинне нукаппиангумун таймага мааннаму тикитсугу тайкку мамагэрлиарсимангэ таккасути игунаи мамангитсуалууйун манекигиаралуарма суактаугалуарма юнерэккуллунинганаанама тайма сиутсиаварумман ауллаатигиютаакку ангутин таббалу уллуутиллугу сулуутерэртути некэкатсиангитторуувэллаилэрнэрмата тайма тикиатигиерами натсиагиэртути упэнгаагума упиннерани ууттуалуумата натси тамацча тайма пилалэртут таанналу итсерпу итсуулерамили пилахатауйу тамаани таймааллу ниунга иқигуннатсиарани итсуугами пилаккиллугит уммаяриахарпайуммимма қимми иперсимаунгиммата милуутиксарсимаюгу милориарпактуги тамакку упагиарторулу қиммин упангусуктуаауммата каакками таима упагиарторулу милориарпактугит таима убагулле мианерсиуалу югутааккунига қиммини упаяттуаалугалуартиллугу миллорасуксимааннартугит пилагиерпаллагамилли асуила тамакку қинеққутиксариауйун таунунга аккортауйун неқитаариауниарту таакку тамаунга қуппартаугиарту қаттауйауллуунни қаангану тамаунга неқиккувигаланму илияауйун тамакку неқитаариниартабун таймали пилагиерами атуиннаруммата таакку уқалеққо таймагу қимми упатуиннериақалеққун таймаалиммата таппали асуила пиусеқарпайуммиммата қиммини има упақуилерами қайқуилерамилуунни куикуилавайую куикуи таймаалиортут тугитапа қимми қааниартут таима неқиқуяунерманиллу қауитсутин таймаалиулертугут пагалиссиатигиюалуммата тунгимун милуутиксарсимаума таппуни саатсианне қаажиллугит милуриартака таакква қиммин иппиннертоқартуйаарминали тамауна аватиккун нангертоқулуугама тамаани киликку тамауна пангалитсуалу такунуг упактун таакку атаалаккукка таканага уллаксигиертутилли таанна итсерпу итсуугами таканага нуунгитсоқ қиммиуллу илуяутаутигиллуни таканани пеерасулертиллугу тамаани ниунгалу иқиюннатсиаранеуйуммананна аанниа нааннерникуалуваллайума ниунга тайма пеерасутторулу таканунга қиммии тааккунгила нингаумма тигаккин упаяттуалоққаумата таканунга милориарсааттугиллу милориартугу милуутсиарамасути такуннатсиартугу таанна иттоқааккангатигу милортаалугигакку иппиннертуйааранилуунни таканна пеерасутто қиммини тамаанга авалагиуми таанниарами пеерами
taana akkani takukkainnaraortugu aunaartuaruqtuppinnerani pakkittuaru kootigigami akkangit tapatamaani qavigakku iliqasuluqtu tungalu suaktaurungagama tamaani utaqqisuinnalertunga qanuilittavatteqtunga таппиканулианга нинги анингиуру анаанатсиара такуннарту тупермасаатсиангат таана такукайнилаортуни милортаалугератаартара писсиссиё таппаама тунгимуяарту тамаама суугиартарпаллаиортунингаа иумма таппикумали нулиаамину таппунга тикиутигами оқалерто таппа оқарнаангуартуни иксимаалу милортаалуимма таймаалиниангуартуни оқасиё Kimmi mikuki ya rogami.